Творцы пропавшие вернулись, Творцы пропавшие вернулись, Творцы пропавшие вернулись, Бери шинель, пошли домой.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед тобой?

колеса днем вчерашним, бери шинель, пошли домой. Мы все войны, шальные дети.

мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.